0: Em Bandeirantes, 20 graus.
1: Я делаю такой специальный, который здесь в квартире, в котором